0: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
1: Мне холодно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком плюс.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: народа.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Pushing it deep, love how you do it.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM на 100.0.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком плюс.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятные. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас не

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

10 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: 33-660-28-28.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 29-32 со знаком плюс.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночь ожидается 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Сабадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком «плюс».

облакам, парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне Стонель ФМ, с вами Саша Чайка, и нас ждут 2 часа увлекательных разговоров о том, что заставляет нас улыбаться, удивляться, невозможно даже задумываться о смысле жизни. Начнем с рассуждения на тему романтики, ведь не зря в каждом фильме главный герой всегда заказывает цветы, а не овощи, хотя, может, и не зря. Затем перейдем к фактам про осьминогов, которые, как и многие из нас, прекрасно умеют скрывать свои чувства и, похоже, обладают сразу 8 руками. После этого немного пофантазируем о Венере, где, по слухам, даже облака составляют идеальные романтические пары. Следом обсудим книгу «В поисках счастья» Дэна Уэллса. Там столько интересных идей, что не устанем удивляться собственным мыслям. И, конечно, не обойдем стороной творчества Бэнкси, который снова удивляет мир своим искусством и, кажется, знает, как уловить настроение современности. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним. Иногда, чтобы найти себя, нужно потеряться в хорошей компании.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая затрагивает самые сокровенные уголки нашего сердца и оставляет след в нашей душе. Мы поговорим о том, как маленькие жесты могут пробудить теплые мысли, а также о том, что на самом деле таится за романтическими поступками. Готовимся к увлекательному путешествию в мир чувств и эмоций. А сейчас мы запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в мир романтики. Когда мы говорим о романтике, на ум приходит множество картинок. Свечи, цветы, мягкий свет и, конечно же, то непередаваемое чувство, когда кто-то смотрит на нас так, будто мы то самое теплое солнце в жизни этого человека. Готовка ужина для нашей второй половинки с возникающим во время процесса вопросом у мужской половины населения, как бы случайно этот самый ужин не подгорел. Но мудрым и говорят, чтобы не упасть в грязь лицом, в таком случае можно всегда сказать, что это новая итальянская традиция «аль денте» с хрустящей кожей. Корочкой. Или вот, например, романтическая прогулка под луной. Это, конечно, прекрасно, а пока мы не наткнемся на случайного прохожего с собакой, которая решит, что наши ноги – это ее личный мячик. Но даже такие ситуации могут стать поводом для смеха и сближения. Романтика – это не только цветы и подарки, но и умение смеяться вместе, даже когда все идет не так, как планировалось. Ведь иногда самые незабываемые моменты происходят в самых неожиданных местах. Например, банально в очереди в магазине, где наш взгляд пересекается с незнакомым приятным взглядом противоположного пола, но уже кажется, что мир вокруг замер. А что если романтика заключается в простых, но очень искренних поступках? Например, оставить записку с комплиментом в кармане куртки своей половинки, чтобы эта записка была найдена в самый неожиданный момент. Или подумать о том, как устроить вечер кино и придумать, какую закуску к фильму подготовить так, чтобы и это было маленьким сюрпризом. Или что если, ну скажем, вместо привычного и надоевшего уже всем нам ужина в ресторане, устроить пикник в парке, где вместо официантов будут муравьи, а вместо фонарей – звезды. Романтика не только о цветах и свечах, но и о том, как весело можно провести время, даже если десерт оказался экспериментальным. Главное – это смеяться вместе и создавать свои собственные комедии любви. Так что смелее фантазируем и делаем каждый день маленьким праздником. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбаться, как будто мы только что получили идеальный ужин без единого изъяна. Пусть музыка навеет нам, что при любых жизненных обстоятельствах найдется место для сладких моментов. И помним, даже если блюдо не получилось задуманным, главное – это настроение и компания, с которой мы

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: обитателей может похвастаться не одним, а целыми тремя сердцами. Эти загадочные создания не только умные, но и носят знамя обладателей удивительного цвета крови, заставляющие задуматься о том, как много тайн скрывает океан. Они плавно скользят по дну, а их необычные особенности делают их настоящими хранителями морских секретов. Сейчас узнаем, что же это за существа, способные так удивлять. А знали ли вы, что у осьминогов три сердца и синяя кровь? И вот уже один осьминог, пытаясь впечатлить своих подруг, говорит:
1: «У меня три сердца. Одно для вас, второе для еды, а третье, как запасное на случай, если вы не оцените моих танцев».
0: Или вот другой осьминог на свидании с медузой ей нежно шепчет: «У меня три сердца, но когда ты рядом, все не начинают биться в такт, как будто у нас с тобой общий плейлист». А что, если осьминоги прячутся не только от хищников, но и для оправдания своих комплексов? И вот уже один осьминог на вечеринке, увидев акулу, моментально становится невидимкой и шепчет:
1: «Так, ну и раз меня не видно, думаю, за угощение я тоже могу не платить».
0: Или что, если осьминоги используют свои способности менять цвет, чтобы флиртовать? И вот другой осьминог на свидании вдруг меняет цвет на ярко-розовый и говорит: «Смотри, каким я могу быть романтичным. Нет, и это точно не аллергия на водоросли». Похоже, осьминоги не только мастера камуфляжа, но и настоящие комики в морских глубинах. Кто бы мог подумать, что под водой так весело и непринужденно. А вот на одной далекой планете даже дождь может быть довольно необычным. Если осьминоги так щедры на сердца, то, возможно, на этой планете тоже есть свои особенности, которые заставляют задуматься. А знали ли вы, что на Венере идут дожди из серной кислоты? И вот уже местные жители, решившие устроить пикник, прячутся от такого дождя, и один из них размышляет: «Жаль, что не с чаем, получилось бы неплохо сэкономить». Или вот один ученый, решивший отправиться на Венеру в отпуск, застав первый дождь, подмечает:
1: «Ну что ж, отпуск получается явно никудышным, но хоть смогу продолжить свои химические эксперименты».
0: Что если для местных жителей дождь из серной кислоты совсем не опасен, а скорее идеальный способ заполучить горячую ванну? И вот один из обитателей Венеры, сидя в бочке под дождями, довольно размышляет:
1: «Ну, хоть не нужно тратить деньги на спа, останется добавить немного соли, и будет идеальная соляная ванна».
0: Или что если на Венере такой дождь — это не просто явление, а самый подходящий момент для кислотной вечеринки? И вот один пенсионер, выходя из дома, с осторожностью думает:
1: «Так, кажется, начинает капать. Я чувствую, молодежь скоро устроит дискотеку. Пожалуй, вернусь за шляпой и чем-то прохладительным».
0: Жизнь на Венере – это, похоже, не только жаркие дни и кислотные дожди, но и веселое соседство с кислотными домашними животными. Кто знает, может, именно там зародилась идея для идеального отпуска. Так что, если вдруг решимся отправиться в космическое путешествие, главное взять с собой жарозащитные очки и противокислотные зонтики. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как курицы на Марсе научились говорить на трех языках и начали вести свои собственные ток-шоу. Они обсуждают не только фермерские дела, но и философские вопросы о жизни во Вселенной. Не пропустите, это будет

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

фантазии. Иногда мы все ищем свой путь, как один герой из известной книги, который странствует по знаковым местам, встречает интересных людей и сталкивается с различными испытаниями, которые заставляют его задуматься о настоящем счастье. Ненадолго отвлечемся от любимых напитков и поговорим о том, как можно найти свет в самый темный час. А сейчас погружаемся в мир поиска смыслов, ведь мы начинаем путешествие с нашим героем через все его испытания и озарения. «В поисках счастья» Дэна Уэллса. Это книга «Настоящая Одиссея», где главный герой оказывается в водовороте событий, который заставляет его переосмыслить все, что он знал раньше. Представим себя на его месте, когда жизнь подбрасывает нам неожиданные повороты, как будто мы играем в лотерею, где главный приз не отпуск на Багамах, а внутренний мир и спокойствие. Герой встречает массу колоритных персонажей, каждый из которых добавляет свою нотку в мелодию его жизни. И тут, конечно, вспоминается мудрость. Счастье – это не цель, а путь. И как же часто приходится на этом пути спотыкаться. Но, как ни странно, именно в этих спотыканиях и кроется настоящая суть. Однажды герой оказывается в таком месте, где даже кофе кажется слишком кислым, и вот тут он понимает, что счастье не всегда связано с комфортом. И кто знает, возможно, именно этот горький вкус заставляет его ценить каждый глоток радости. В конце концов, можно ли найти счастье, если толком и нет понимания того, что это такое? Как говорится, жизнь — это как коробка шоколадных конфет. Иногда попадается что-то с начинкой, а иногда просто орех. А что если счастье – это не конечная остановка, а всего лишь промежуточная станция? Представим, что каждая маленькая радость – это билетик на поезд, который мчит нас по жизни с ветерком. Может быть, стоит наслаждаться каждой остановкой, даже если это всего лишь уютное кафе с чашечкой ароматного чая? И кто знает, возможно, именно там, среди запахов и улыбок, мы и найдем те самые моменты, ради которых стоит жить. Так что ищем радость в мелочах, ведь именно в процессе поиска мы и находим настоящее сокровище. А сейчас приглашаю насладиться треком, который не только поднимет настроение, но и вдохновит нас искать счастье в каждой минуте дня. Пусть его ритмы заставят нас танцевать даже в самые трудные моменты. И помним, счастье — это не отсутствие будильника, а умение вставать с улыбкой.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Из Лондона прилетела интересная новость. Там появились новые работы известного художника Бэнкси. Его творчество продолжает удивлять, и, похоже, он не собирается останавливаться на достигнутом. А сейчас подробнее поговорим о новых работах Бэнкси, которые, судя по всему, не только удивляют, но и заставляют задуматься о важных вещах в нашем обществе. В Лондоне снова разгорелись страсти благодаря новому творчеству нашего любимца Бэнкси. На этот раз он порадовал нас работами, которые, как говорят, затрагивают самые актуальные социальные проблемы. А уж с этим у него всегда было хорошо. Кажется, художник решил, что если мир не меняется, то он сам его немного подправит с помощью своих картин. Говорят, что одна из его работ изображает людей, которые пытаются наладить связь друг с другом, но вместо этого попадают в ловушку своих смартфонов. Кто бы мог подумать, что Бэнкси станет не только художником, но и социальным комментатором нашего времени. Интересно, если бы его работы могли говорить, что бы они сказали? Может быть, не забывайте смотреть вокруг и общаться с настоящими людьми, а не только с их изображениями на экране. В общем, его новые картины точно заставляют задуматься и посмеяться одновременно, что, согласимся, настоящий талант. А что если Бэнкси на самом деле это группа художников, которые просто обожают шутить над нами? Представим, как они собираются вместе, обсуждают свои планы, смеются над тем, как мы реагируем на их работы. Может быть, в следующей картине они предложат нам поучаствовать в конкурсе на лучшее мимолетное взаимодействие. Кто быстрее отложит телефон и заговорит с соседом. В общем, Бэнкси снова на высоте, и его работы напоминают нам о том, что искусство может быть не только красивым, но и с какой-то стороны смешным. Будем надеяться, что наши смартфоны не заскучают, пока мы будем рассматривать его новое творение. А сейчас приглашаю насладиться треком, который напомнит нам, что иногда стоит остановиться и присмотреться к тому, что нас окружает. Этот звук, как и Бэнкси своими работами, способен вдохновлять и пробуждать к жизни. И помним, искусство — это не только то, что на стенах или на холсте, но и то, что в наших сердцах.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

13 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

Воображение. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем на тему, которая открывает двери в другие миры и позволяет нам встретиться с удивительными персонажами. Страницы могут стать нашими лучшими друзьями и иногда даже советчиками в трудные времена. Готовимся к увлекательному путешествию в мир, где фантазия и реальность переплетаются. А сейчас запасаемся хорошим настроением, ведь мы погружаемся в мир литературы. Книги — это как волшебные порталы. Открываем одну, и вот мы уже в средневековье, бегаем с мечом в руках, а наш сосед на кухне готовит зелье из свеклы и чеснока, восклицая. Честно говоря, не совсем уверен, что получится, но, по крайней мере, полезно для здоровья. А потом, перевернув страницу, попадаем в мир, где летающие слоны решают, кто будет королем, и, кажется, это тоже неплохая альтернатива нашим будням. В чтении есть что-то магическое. Мы можем сидеть в нашей комнате, а наш разум путешествует по всему свету. Это как если бы даже диван вдруг стал космическим кораблем, но без необходимости платить за билеты. И, конечно, помним про героев, которые могут стать отличными друзьями. И не удивляемся, если они начнут нам советовать, как правильно готовить их любимые блюда из их вселенных. Кажется, они вечно попадают в передряги, и это всегда весело. А что если бы наши любимые персонажи из книг решили устроить вечеринку? Представим, как Гарри Поттером пытается накрыть стол, а его друзья в это время ловят летучих мышей для тренировки бдительности. Или, может быть, Шерлок Холмс решит, что единственная разгадка в этой ситуации – это сделать идеальный коктейль из ягод и мяты. И вот все персонажи собрались, обсуждают свои приключения, а мы стоим в углу с чашечкой чая, наслаждаясь тем, как тут все весело. Книги продолжают нас удивлять, словно магические шляпы, в которых каждый раз появляются новые приключения. Помним, что чтение — это не просто хобби, а настоящая суперсила, которая может сделать нас героем собственного романа. Так что достаем свои книги и отправляемся в новое путешествие, где каждый поворот страницы — это новое приключение. А сейчас приглашаю насладиться треком, который, словно страница из любимой книги, унесет нас в мир фантазии и эмоций. Пусть музыка станет нашим литературным компаньоном и откроет новые горизонты. И помним, каждый день это новая страница, которую можно заполнить яркими моментами и интересными событиями.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: непредсказуемыми. Эта река кружит и танцует, словно на карнавальном балу. Давайте узнаем, чем же могут удивить нас просторы Австралии. А знали ли вы, что в Австралии есть река, которая дважды пересекает экватор? И вот уже один уставший от попыток перейти реку путешественник, стоя на берегу, задумчиво смотрит на воду и произносит: «Если река может позволить себе так гулять, значит, я смогу просто взять и пойти по ее поверхности». И вот один смельчак, решивший переплыть реку, шутит: «Если я не вернусь, значит, река решила, что у нее слишком много друзей на этом берегу». А что, если эта река просто не может определиться, где ей лучше? И вот один местный житель, наблюдая за ней, смеется: «Но если река такая нерешительная, то мне не стоит даже и пытаться рассказать ей о своих планах на отпуск». Или что, если река на самом деле таким образом пытается воплотить свою мечту стать модельером? И вот один начинающий дизайнер, наблюдая за рекой, уже восклицает:
1: «О, как она изящно поворачивает! Уверен, ее следующая коллекция будет называться «Течение и изгибы».»
0: Кажется, эта река знает, как сделать свой маршрут запоминающимся. Кто знал, что водные путешествия могут быть такими бодрящими и стильными? А вот в Германии есть место, где деревья решили пофантазировать и растут не просто вверх, а с изюминкой. Это похоже на фитнес-программу для растений, где каждая ветка старается показать свои танцевальные способности. Может, они просто хотят быть в тренде и вызвать зависть у обычных деревьев. А знали ли вы, что в Германии есть лес, где деревья растут в форме спирали? И вот уже один молодой человек, гуляя по этому лесу, вдруг воскликнул от восторга: «Кажется, я нашел идеальное место для своего тренинга по йоге. Здесь даже деревья практикуют асаны». Или вот один любитель природы, застряв среди этих деревьев, удивленно произносит: «Кто ж знал, что даже деревья здесь настолько умеют плести интриги?» А что, если эти деревья просто решили устроить танцевальный конкурс? И вот уже один прохожий, гуляя, смотрит на все это и, недоумевая, произносит: «Я, понимаешь, пришел сюда за спокойствием, а тут деревья явно готовятся к дискотеке». Или что, если эти спиральные деревья – это результат неудачного эксперимента с генетической модификацией? И вот уже один садовод-ученый признается:
2: «Вообще, мы хотели создать супердеревья, чтобы интегрировать их в команду Мстителей, но так получилось, что теперь у нас есть просто целый лес с зелеными закрученными спагетти».
0: Спиральные деревья – это не просто природа, а настоящее светило креативности. Если наши мысли запутались, возможно, пора найти такое дерево и попросить его о помощи. А если не поможет, всегда можно попробовать развить новый стиль мышления – запутанный шнурок. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как морские свинки стали первыми чемпионами мира по сноубордингу среди домашних животных. Вы не поверите, какие трюки они творят на склонах и как им удалось получить спонсорский контракт с производителем морских свинок.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком «плюс».

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Переходим к суровым викингам, где герой по имени Эйвор сражается за семью, стремится завоевать новые земли, исследуя бойкие просторы Англии и находя древние тайны, скрытые в легендах. А сейчас подробнее рассмотрим мир, полный интриг и сражений, и погрузимся в эпические события, которые определяют судьбу всей северной культуры. Assassin's Creed Valhalla – игра от компании Ubisoft. Главный герой по имени Эйвор, который с одной стороны викинг, а с другой – настоящий исследователь, как будто он изобрел GPS, но вместо карты у него меч и жажда приключений. Он путешествует по живописным землям Англии, где так много интересных мест, что это даже не укладывается в один викинговский свиток. И вот Лондон – город, в котором прячутся те еще тайны истории. Неужели викинги могли бы стать первыми туристами, если бы у них были путеводители? Эйвор, как настоящий бизнесмен, строит свои поселения, общается с местными жителями и даже устраивает праздники, где все могут отдохнуть от суровых будней. В этом мире каждый шаг – это новое приключение, и каждый выбор может привести к неожиданным последствиям. А что если бы Эйвор решил стать блогером и делился бы своими приключениями в Инстаграм? Представим, как бы он выкладывал фото с захватывающими видами Англии, а под ними писал: «Сегодня покорил новый холм, а завтра за грибами». Или если бы он запустил серию видео с заголовком: «Викинг за одним столом. Как вести разговор с местными жителями и не испортить им праздник». В конце концов, кто сказал, что викинги не могут быть звездами социальных сетей? Ну и получается, что викинги – это не только мечи и драконы, но и настоящие мастера приключений. Кто мог подумать, что среди сражений они могли бы найти время для танцев под дождем и рассказов у костра. Так что даже самые грозные воины иногда просто хотят расслабиться и повеселиться. А сейчас приглашаю насладиться треком, который вдохновит нас на приключения и веселье. И даже викинги в сердцах остаются романтиками, ищущими новые горизонты и радости жизни. И помним, даже в мире викингов нет ничего лучше, чем хорошая шутка и дружеская.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Давайте перенесемся в Китай, где на горизонте появляется новый поезд, обещающий поразительные скорости и комфорт. Этот транспорт не только сократит время в пути, но и станет настоящим чудом инженерии. Так что, если мечтали о поездках с ветерком, у этого поезда есть все шансы стать лучшим другом. А сейчас поговорим подробнее о том, как этот новый поезд может изменить привычные маршруты и сделать поездки еще более увлекательными. В Китае собираются запустить новый сверхскоростной поезд, который будет мчаться со скоростью до 600 км в час. Это не просто поезд, а настоящий ракетный летун, который, похоже, решил, что ему не хватает скорости в жизни. Попробуем вдуматься. За считанные минуты можно будет добраться из одного города в другой, как будто мы находимся на виртуальной платформе для телепортации. Лошадь даже не успеет помахать нам вслед. А если учесть, что поезд будет не только быстрым, но и комфортным, то, возможно, в будущем мы увидим соревнования, кто успеет быстрее взбодриться чашечкой чая до прибытия на следующую станцию. Так что, если кого-то из нас уже давно беспокоят мечты на путешествиях, то, возможно, скоро эта мечта станет реальностью с ветерком и без пробок. А что, если этот поезд будет настолько быстрым, что мы сможем отправляться в командировки утром и возвращаться домой к обеду, не потратив ни минуты на пробки? Представим, как все будут обсуждать свои поездки, словно это новое приключение в мире супергероев. Возможно, вскоре мы увидим, как поезда начнут предлагать тематические вагоны, где каждый сможет найти свою идеальную атмосферу для путешествия. Или, может, даже скоро нам можно будет носить пижамы не только дома, но и в поездках, чтобы успевать за скоростью жизни. Так что готовимся к новым приключениям. А сейчас приглашаю насладиться треком, который разгонит наше настроение быстрее, чем новый сверхскоростной поезд. Пусть этот ритм вдохновит нас на новое свершение и заставит улыбнуться, пока мы мчимся по жизни. И помним, иногда и на скорости важно остановиться и насладиться моментом.

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Ну что, друзья, сегодня мы провели два незабываемых часа эфира. И, как всегда, время пролетело так быстро, что я даже не успел заварить себе чай. Пока мы обсуждали настолько интересные темы, даже коты за окном замерли в ожидании того, что же будет дальше. Сначала мы погрузились в мир любимых книг, в процессе обсуждения которого мы делились своими литературными находками. А еще я вспомнил, что мне рассказывали про книгу о том, как не читать книги. Идеальный бестселлер. Затем мы узнали увлекательные факты о реке в Австралии, которая такая длинная, что по ней можно было бы устроить пробки, как в мегаполисах в пятницу вечером. После этого мы переместились в уютные леса Германии, где даже деревья, похоже, знают, как делать селфи на фоне грибов. Затем мы обсудили игру Assassin's Creed Valhalla, и я все еще не могу понять, как главный герой успевает сражаться, не одновременно штопать себе одежду. И, наконец, мы завершили наш эфир новостью о сверхскоростном поезде в Китае, который движется так быстро, что даже волны Wi-Fi за ним не поспевают. Настало время прощаться, друзья. До следующей встречи на волне 100.0. Уверен, наши следующие эфиры будут не менее увлекательными, и еще порадуйте меня своими остроумными комментариями. И помним, жизнь, как хороший чай, лучше всего раскрывается, когда добавляем немного.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночь ожидается 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно. Осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня 29-32 градуса. Вечером 25-27. Ночью ожидается 18-20 со знаком плюс.

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи FM.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи FM». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы спокойно перебирать новые релизы, листать информационную ленту, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Иногда забудешься на секунду-другую, а новых песен накопилось на три программы. Так и живем.

Радио Free Alice – популярный молодой австралийский проект, благодаря которому можно не переживать за будущее гитарной музыки. Если кто-то волновался, то перестаньте. Если серьезно, то каждый год кто-то вытягивает жанр из бездны. Мне помнится, в свое время это были Blood Red

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: The Lazoms – молодая английская группа из Уигана, которую мы ведем с самого истока, когда в 2019 году вышли первые синглы и мини-пластинки. Буквально каждый трек хотелось переслушивать, и коллектив начал получать высокие оценки музыкальной критики. Прошло 7 лет, следует справедливо признать, большого прорыва Lazoms не случилось. Они, разумеется, ротируются на радио, периодически выпускают новые альбомы и отдельные синглы. Собирают залы разной величины, следует ли ждать большего, решайте сами.

0: Finest Hour. Мир полон удивительных имен и звуков. Наверное, это даже не нужно объяснять тем, кто слушает радио.
1: It's a very simple celebration of life.
2: Наши песни. То, что хочется слушать.
0: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы снова вернулись в классический формат, поднакопилось достаточно свежих интересных синглов, чтобы закрыть извечную потребность быть в курсе событий, слушать новинки, делать анонсы. Как ни крути, проводишь дни в рабочей суете, едва успеваешь с делами или все закрываешь вовремя, нет-нет, и столкнешься со старыми знакомцами.

Echo and the Bunnymen. Легендарный английский проект «Плоть от плоти» постпанк, они впервые вышли на сцену в 1978 году. Естественно, в последние годы занимались исключительно переизданиями обширного каталога. Как это свойственно многим, как это свойственно всем. И поэтому новые песни — это разрыв шаблона. Аналогичная история «The Boo Redlis».

0: Барановичи FM. Наше радио. Альбом недели.
1: «Амур» — пятый студийный альбом дискографии итальянской группы «Клинт 1918» и первый полноформатный релиз коллектива за 10 лет. За это время интерес к шугейзингу значительно вырос, но сами музыканты словно и не уходили в тень на долгие-долгие годы. Они вернулись в прекрасной форме и дали слушателям все, за что «Клинт 1918» полюбили поклонники. Гитары, реверберации, педали примочки в пол, сумрак, дымовая завеса и все прочие невесомые составляющие этой зачарованной стилистики. Послушайте.

0: next hour. What you feel is what you get. You know there is no answer fair. Я уже говорил, что постепенно по одной песне мы можем послушать альбом полностью.
1: It's a very simple celebration of life.
2: Наши песни. То, что хочется слушать.
0: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо, мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, смеется и хандрит, тщетно пытается объять необъятное.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Человек всюду ищет паттерны, не каждый готов в этом признаться, но многие верят, что мироздание рассыпается.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.